прилавка с позором на костер, тайно связывая руки, за ангелами вниз, вот на вечные муки. Но судами решит, кто наказан будет раньше. Глаза помнят, тело стонет, сердце требует реванша. Вылизывая